0: Свидит на Рембе Бхана, Ки Чай. Вишу Гуру Мамадараша Сусисвами, Мажвананда Джигурдева,
1: Ки Чай.
0: Свидит на Рембе Бхана, Ки Чай.